не сот, хай не Рокси, боня Рокси. Нитя се Рокси топси, отел бальни пукси. Туру-суру, мать.